Трампатбуло. Камово дали шурудо, пикишо коси, като нас учуда. Дьявове мая, пекуляре, осе пастигурани. Пекелу, ну, кусе озрев, кусе озрев, кусе озрев.